0: помню, мы верим Богу, верим Богу, но он.
1: Yengalal furna bi yokal kari yor manala
2: Yo, si me quiere, regala.